обращаюсь я, ваш Отец. Прошу вновь ваше внимание. Хочу вновь через мою дочь передать многие языки космоса, чтобы вы все поняли, космос живой, многолик, многообразный. И через